L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Реклама.
2: Ты слышала про лазер фотона 4D, который есть в «Доктор Плюс»? Это проверенное медицинское решение, эффективное омоложение, без боли и реабилитации. Запишись, там опытные врачи и отличные отзывы. Если косметология, то в «Доктор Плюс», чтобы возраст в минус.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Кровля Siding профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
8: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
9: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
10: Специализированный застройщик ООО «Замекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
12: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
17: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс».
10: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ «Дом для дома». Первый этаж.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+.

0: производства. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
1: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Алло. Мам, привет. А помнишь, ты жаловалась, что к вам в подъезд опять кто-то чужой заходил?
4: И как ты говорила, что закаты у нас в городе красивые?
3: А у вас все окна на север.
5: К чему ты это, сын?
4: Больше никаких чужих. И закаты. Вид на весь город. Я хочу, чтобы ты отдыхала, мам. В тишине и безопасности. Договор уже оформил.
6: Иногда лучший способ сказать спасибо – это подарить комфорт. Дом Славский. Первый семейный бизнес-класс в Обнинске. Новый стандарт заботы.
7: Полуспециализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
4: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
3: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
5: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
21: Выгоднее с подпиской Prime.
22: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
24: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «ВИС». Сна, а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 117-58-46-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Signed, sealed, delivered. I'm yours.
2: На творчество Крейга Дэвида повлияли многие артисты. Сам он не раз называл одним из своих главных кумиров Майкла Джексона. При этом есть в его музыкальной биографии и еще одно важное имя — Стиви Уандер. В начале карьеры Уандер высоко оценивал песни молодого британца и даже говорил, что был бы не против записать с ним совместную вещь. Настоящего студийного дуэта в итоге не случилось, но музыкальный след Уандера в творчестве Крейга Дэвида все же есть. В 2010 году Крейг выпустил альбом «Signed, Sealed, Delivered», почти полностью составленный из кавер-версий, и включил в него знаменитый хит Стиви Уандера, давший название всей пластинке.
1: Крейг Дэвид. «Signed, Sealed, Delivered. I'm yours».

0: Музыка весны на радио Монте-Карло. Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
6: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
7: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена от

0: 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203. Дом построен. Застройщик ООО «ЗК «Луга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
1: Пап, отсюда все видно, весь город. А здесь же можно детскую сделать.
2: Нужно. Мы с матерью начинали с однушки в панельке. Хочу, чтобы у вас все было сразу правильно. Своя квартира.
1: Спасибо, пап.
3: Заложить прочный фундамент для будущего своей семьи. Дом Славский. Место, где начинается ваша новая история. Первый семейный бизнес-класс. Новый стандарт заботы.
4: Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Проверь здоровье печени. Лаборатория «Хеликс» предлагает сдать 5 базовых анализов для проверки печени всего за 590 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете «Радио

0: Радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
7: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Подарки всем. В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
2: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. «Скала», Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
4: Это база. Лаборатория «Хеликс» предлагает проверить бодрость и тонус. Сдай витамин D и ферритин всего за 1190 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
6: Дом построен. Застройщик ООСЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
8: Специализированный застройщик ООСЗ «Микса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Обнинске. С концертной программой «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и других кинокартин в исполнении оркестра. 16 мая, 19.00, Дом ученых. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. УКРНП 324-210-4035-491. 6+.
3: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
6: Специализированный застройщик ООО «Сезамикса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Вы слушаете...

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории – от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника «Коломенское», где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами.
1: Календарь путешественника на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бесконечные сопли, отиты, антибиотики. Знакомо? Думаете, слабый иммунитет? А дело часто в аденоидах?
2: Мам, у меня носик не дышит.
1: В «Доктор Плюс» гибкая эндоскопия для точной и бережной диагностики. Алор-врачи имеют огромный опыт. Они обеспечивают максимальную эффективность медикаментозного и хирургического лечения комфортно для ребенка и родителей. «Доктор Плюс», Обнинск. Запишитесь уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: ever again I'll go sailing.
1: Реклама.
2: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Обнинске. С концертной программой «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и других кинокартин в исполнении оркестра. 16 мая, 19:00, Дом ученых. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. УКРНП 324-210-4035-491-6+.
5: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
6: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
5: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
7: Кровля Сайдинг профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
8: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Обнинске. 499-270-62-52.
9: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
4: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
5: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
4: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
6: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
7: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
8: Дом построен. Застройщик ООО «ЗК «Луга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
9: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
10: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Проверь здоровье щитовидной железы. Лаборатория «Хеликс» приглашает проверить функцию щитовидной железы. ТТГ, Т4 свободный, анти-ТПО за 790 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-90. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
5: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете.
6: Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
9: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс».
18: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
19: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.
2: Первый альбом Крейга Дэвида вышел в 2000 году. Пластинка называлась «Born to do it». Диск моментально взлетел на 15-ю строчку горячей сотни Billboard и разошелся миллионами тиражей, а сингл «Seven Days» возглавил американский хит-парад топ-10. На следующий год альбом 19-летнего музыканта был номинирован на Грэмми, правда, приза не получил. Но это только еще больше подогрело интерес к новому артисту. Да и сам Крейг Дэвид не опустил руки, а тут же занялся подготовкой второго альбома. Вскоре музыкант стал голосом номер один в Америке.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.

0: Реклама.
1: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
4: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
3: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
5: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
8: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
9: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
10: Специализированный застройщик ООО «Замекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499. 9-270-62-52.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, 2-й этаж.
4: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
5: Алло? Мам, привет. А помнишь, ты жаловалась, что к вам в подъезд опять кто-то чужой заходил?
6: И как ты говорила, что закаты у нас в городе красивые,
5: а у вас все окна на север.
7: Почему ты это, сын?
6: Больше никаких чужих и закаты. Вид на весь город. Я хочу, чтобы ты отдыхала, мам, в тишине и безопасности. Договор уже оформил.
8: Иногда лучший способ сказать спасибо – это подарить комфорт. Дом Славский. Первый семейный бизнес-класс в Обнинске. Новый стандарт заботы.
9: ООО «Специализированный застройщик Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира.
2: Рынок имени Поля Бакюза.
3: Гастрономическая Мекка Лиона – так называемый знаменитый продовольственный рынок, который гордо носит имя Поля Бакюза. Французский шеф-повар и ресторатор Поль Бакюз получил звание короля мировой гастрономии. Один из основоположников новой кухни и повар столетия, как его окрестили в прессе, Поль Бакюз предложил множество кулинарных нововведений. Он сделал ресторанные меню более лаконичными, заложил основы нео-бистро, организовал международный кулинарный конкурс и основал институт, который считается одной из лучших кулинарных школ. Его имя стало гарантом качества, поэтому в 2006 году городские власти попросили Поля Бакюза стать патроном продовольственного рынка, основанного в 1976 году. Здесь можно попробовать свежие фермерские продукты со всей Франции. Колбасы, сосиски, булочку бриошь с паштетом и, конечно, лионские сыры. Особенно местные жители рекомендуют сыр из коровьего молока «Том де Савуа». Его производят круглый год, а вкус сыра зависит от того, чем питаются коровы – летом – травой, а зимой – сеном. Помимо этого, на рынке проводятся всевозможные мероприятия на тему гастрономии. Но самое главное, что здесь можно отведать настоящие шедевры французской кухни. Говорят, сам Поль Бакюз отбирал рестораны, которые открыли свои заведения на рынке. Многие из поваров, которые готовят на рынке, носят трехцветный воротничок. Его вручают победителям конкурса «Лучший работник Франции». Дизайн придумал Поль Бакюз. Так, по его мнению, на кухне можно легко заметить самого признанного повара.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
2: Союз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
14: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
16: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
17: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
18: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Проверь здоровье печени. Лаборатория «Хеликс» предлагает сдать 5 базовых анализов для проверки печени всего за 590 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
7: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ребенок храпит, дышит ртом и часто болеет? Слово «перерастет» тут не подходит.
2: Мам, я опять не выспался.
1: Аденоиды могут быть причиной усталости, плохой успеваемости ребенка и даже изменения формы лица. Запишитесь на прием к опытному детскому лор-врачу в «Доктор Плюс». Дыхание должно быть легким.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Парки мира на радио Монте-Карло.
1: Гайд-парк.
2: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ Дом для дома. Первый этаж.
4: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
6: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
4: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
3: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
5: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
3: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
16: «Радио Монте-Карло».

Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Walking Away. Первые заметные шаги в музыке Крейг Дэвид сделал вместе с британскими проектами Damage и Artful Dodger. Он с самого начала был настроен всерьез и рано решил, что музыка станет его профессией. Уже тогда у Крейга появился агент, и однажды тот дал послушать одну из его ранних песен «Walking Away» представителю звукозаписывающей компании Колину Лестеру. Песня произвела впечатление. Лестер приехал домой к 17-летнему музыканту и удивился. Его крошечная комната была буквально доверху набита пластинками. Позже он вспоминал, что именно тогда понял. Перед ним человек, который не успокоится, пока не добьется своего. Вскоре Крейгу предложили контракт на запись альбома. Крейг Дэвид.

0: слушаете «Радио Монте-Карло». Реклама.
1: Косметология в «Доктор Плюс» – это репутация, известные врачи и уникальное оборудование. Лазерное омоложение «Фотона 4D» эффективно для лица и шеи. Проходит без боли и без реабилитации. Одна из редких процедур, которую разрешают и даже рекомендуют делать весной и летом. Косметология в «Доктор Плюс». Морщинки в минус.
2: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
3: Это «База». Лаборатория «Хеликс» предлагает проверить бодрость и тонус. Сдай витамин D и ферритин всего за 1190 рублей. Обнинск, Гагарина, 7. «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Реклама.
1: Пока вы ищете врачей в Москве, к нам в Обнинск в «Доктор Плюс» едут со всей России. Тысячи пациентов высоко оценили точность диагнозов, эффективность лечения, результаты сложнейшей хирургии. Наше качество выше столичного. «Доктор Плюс». Настоящая медицина Наукограда.
2: Проверь здоровье щитовидной железы. Лаборатория «Хеликс» приглашает проверить функцию щитовидной железы. ТТГ, Т4 свободный, анти-ТПО за 790 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95.
3: Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Слушайте радио

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГУПЛАД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
16: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. «Лисян». Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих, уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
17: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски пусто. Система рекомендует «Айо».
18: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
19: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, 2 этаж.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Обнинске. С концертной программой, музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и других кинокартин в исполнении оркестра. 16 мая, 19.00, Дом ученых. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-495-490.
5: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
6: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
5: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
7: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
8: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
7: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
9: Кровля Сайдинг профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
10: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
11: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
12: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ты слышала про лазер фотона 4D, который есть в «Доктор Плюс»? Это проверенное медицинское решение, эффективное омоложение, без боли и реабилитации. Запишись, там опытные врачи и отличные отзывы. Если косметология, то в «Доктор Плюс», чтобы возраст в минус.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: «Пять песен о любви». На радио «Монте-Карло».

0: 5 песен о любви на радио Монте-Карло.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1111-7746-89-840. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
8: В ленте!
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2004 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 года. Модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
10: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробнее условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
0: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ «Дом для дома». Первый этаж.
4: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
5: И меня запишите.
4: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Пап, отсюда все видно, весь город. А здесь же можно детскую сделать.
9: Нужно. Мы с матерью начинали с однушки в панельке. Хочу, чтобы у вас все было сразу правильно. Своя квартира.
8: Спасибо, пап.
10: Заложить прочный фундамент для будущего своей семьи. Дом Славский. Место, где начинается ваша новая история. Первый семейный бизнес-класс. Новый стандарт заботы.
7: Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
12: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бесконечные сопли, отиты, антибиотики. Знакомо. Думаете, слабый иммунитет? А дело часто в аденоидах.
2: Мам, у меня носик не дышит.
1: В «Доктор Плюс» гибкая эндоскопия для точной и бережной диагностики. Алор-врачи имеют огромный опыт. Они обеспечивают максимальную эффективность медикаментозного и хирургического лечения комфортно для ребенка и родителей. «Доктор Плюс», Обнинск. Запишитесь уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Обнинске. С концертной программой «Музыка киношедевров» в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и других кинокартин в исполнении оркестра. 16 мая, 19:00, Дом ученых. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-35-491. 6+.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок Селенские и сады.
2: Куда точно стоит пойти по приезде в Астрахань, так это на местный рыбный рынок с поэтичным названием «Селенские исады». Старинное русское слово «исады» означало «большую пристань», где разгружались какие-либо товары. Рынок же получил такое красивое название по имени селения за рекой Кутум, которое появилось в начале 18 века. Местные жители занимались ловлей, переработкой и продажей рыбы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь появился самый крупный рыбный рынок города. Селенские исады открылись в 2014 году, но на деле рыбным промыслом на этом месте занимаются уже десятилетия, а некоторые говорят, что торговля здесь началась еще в 19 веке. Рынок работает ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Но каждая мудрая хозяйка знает. Приходить в Селенские сады надо к открытию. Именно в это время меньше всего покупателей, можно выбрать самую свежую и вкусную рыбу из всего представленного изобилия. Царем местного подводного царства можно смело считать осетра. Его даже называют символом Астрахани. Именно эта рыба была основной добычей местных рыбаков и становилась главным блюдом праздничных обедов знати. По воспоминаниям старожилов, некоторые особи могли достигать в длину до 7 метров. Помимо осетра, на рынке обязательно стоит взять копченого сама, карпа, стерлядь, сушеный кутум и, конечно, воблу. А если рыба не очень интересна, можно присмотреться к сувенирам и забрать с собой на память изящную фарфоровую статуэтку осетра.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
4: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала Обнинск». Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
7: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
8: Алло. Мам, привет. А помнишь, ты жаловалась, что к вам в подъезд опять кто-то чужой заходил? И как ты говорила, что закаты у нас в городе красивые, а у вас все окна на север.
9: К чему ты это, сын?
8: Больше никаких чужих и закаты. Вид на весь город. Я хочу, чтобы ты отдыхала, мам, в тишине и безопасности. Договор уже оформил.
10: Иногда лучший способ сказать спасибо – это подарить комфорт. Дом «Славский». Первый семейный бизнес-класс в Обнинске. Новый стандарт заботы.
11: Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
13: «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ребенок храпит, дышит ртом и часто болеет? Слово «перерастет» тут не подходит.
2: Мам, я опять не выспался.
1: Аденоиды могут быть причиной усталости, плохой успеваемости ребенка и даже изменения формы лица. Запишитесь на прием к опытному детскому лор-врачу в «Доктор Плюс». Дыхание должно быть легким.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Seven Days.
1: Будущая звезда Крейг Дэвид родился в британском Саутгемптоне в семье продавщицы и плотника. Именно отец стал для него первым проводником в мир музыки. Он играл в местной рок-группе, а когда сын немного подрос, научил его играть на гитаре и начал брать с собой на концерты. Позже, уже став знаменитым, Крейг не раз говорил, что любовь к музыке ему привил его кумир Майкл Джексон. Хотя влияние отца на становление Дэвида как музыканта трудно отрицать.
0: Крейг Дэвид. Seven Days.

0: Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
2: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
3: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
4: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
3: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
5: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Кровля Siding Prof Настил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: Проверь здоровье печени. Лаборатория Helix предлагает сдать 5 базовых анализов для проверки печени всего за 590 рублей. Обнинск, Гагарина 7, Helix. Телефон 8-484-39-7-99-95.
3: Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
5: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории, от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника Коломенское, где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен Гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс».
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Кровля Сайдинг Проф на стил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: Это база. Лаборатория «Хеликс» предлагает проверить бодрость и тонус. Сдай витамин D и ферритин всего за 1190 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95.
3: Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
5: Дом построен. Застройщик ОСЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Открываешь шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получаешь шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис» Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Музыка без слов. На «Радио Монте-Карло».

слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone.